Еска. Тихо так, без бенних слов, запукав до дверей моих пук, хотел потешить мне тут, надея мяу же, познам правды смак.